0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify.
1: Сегодня у нас двое гостей. Это берлинский художник Арчи Галленс, которого я знаю много лет и очень ценю, и молодой куратор Варя Каменская. Выставку под названием «Ausgeschlossen», о которой пойдет речь, они готовили вдвоем. Русские художники а ля карт, то, что есть в меню. Те, кто придет посмотреть выставку в берлинской колонии Вединг, увидят работы русских художников из разных стран и разных эпох и сможет сам составить мнение об отмененном искусстве. В студии я, Алена Колесникова, и Кирилл Бутырин. Вы слушаете «Космо по-русски» про людей. Арчи, в Берлине в пространстве интерьера Дазайн открылась выставка, которая называется «Ausgeschlossen». Насколько я поняла, там представлена твоя собственная коллекция работ русских художников. Выставка называется «Ausgeschlossen». Это в самом простом переводе означает «исключено». Что имелось в виду?
2: «Ausgeschlossen» можно перевести тоже как «исключается». И это я имел в виду, я вспомнил, значит, рассказ моего учителя рисования, архитектора Андрея Мунца, когда мне было лет 16-17, и была вот перестройка, первые контакты. Он рассказал о своем знакомом, который смог прожить год в Берлине, зная по-немецки только одно единственное слово, которое подходит ко всем вопросам. И это слово было «исключается». Это было очень смешно.
1: Это действительно смешно, я могу себе представить, но славу приятного человека на этом слове не заработаешь.
2: Это правда. Но вопрос шел в том, чтобы вот какое есть магическое слово, которое подходит ко всему. В этом контексте этой выставки здесь, конечно, вопрос не столько о критике немецкого языка и немецкой ментальности, сколько о критике политики исключения идет. То есть это cancel culture, которое в последние годы многие художники русского происхождения, даже не гражданство давно, они практически должны с этой ситуацией как-то находиться. Но я показываю в своем пространстве свою личную коллекцию, которая долгие годы потихонечку собиралась. И несколько еще работ, которых я пригласил, в том числе как бы инициация всего этого проекта произошла после того, как я узнал о находке моего сокуратора Вари Каменской, которая нашла замечательный портрет Максима Горького на улице.
1: И об этом, конечно, следующий вопрос. Когда я искала в интернете о вашей выставке информацию, он бросился мне в глаза, и было очень много интересных современных работ. И вдруг портрет Горького. Откуда он? Что это вообще такое? Вот выглядит как артефакт.
3: Да, потому что это и есть артефакт. Это совершенно случайная находка. Случилось тоже достаточно случайно, потому что мы просто прогуливались вечером с моей мамой и молодым человеком и нашли завернутую в пупырку пырчатую пленку, картину, непонятно какую, не было видно. Я сначала не хотела ее брать, потому что мы постоянно переезжаем. Картина — это всегда дополнительный груз. Но мама моя сказала, что искусство с улиц надо брать всегда, никогда не знаешь, чем это окажется. И дома, когда мы развернули ее, мы увидели Максима Горького. И подпись снизу «В. Фалилеев, Капри». В интернете мы узнали, что Фалилеев жил на Капри, и что вполне возможно, что он встречался с Горьким, действительно. И эта картина — оригинал начала 20-х годов, то есть это действительно какой-то стоящий артефакт. И позже я спросила своих знакомых художников, что они считают по этому поводу, чем это может быть, что с этим делать. И вот они меня связали с Арчи, и Арчи заинтересовался, и так я, собственно, и попала в этот проект совершенно волей случая.
4: То есть Максим Горький попал в экспозицию этой выставки?
3: Да, он довольно важный объект в этой выставке, потому что он задает такую тоже интересную тему ненужного искусства, ненужных личностей, можно даже так сказать. То, что для кого-то мусор — это для кого-то ценность, поэтому мы это тоже проводим аналогию с русским искусством, его отменой и непризнанием.
4: А вообще, по какому принципу строилась выставка и экспозиция? И что объединяет столь разнообразных художников? У них есть какая-то общая тема?
2: Это коллекция. Выставка, она требует выбора работ, потому что работ очень много. У меня большая коллекция печатной графики, особенно ксилографии. И даже, например, такие мастера, как Фаворский, например, был выбор, какого из них показать. Интерес был в том, чтобы показать широкий спектр. То есть там есть классики 20-х годов, там есть авангард, и есть современное искусство. И совсем новые работы, даже 26-го года, несколько работ, что мне очень приятно, потому что коллекция живет, пополняется. Художники активные, они с удовольствием делятся работами. Сказать, что есть одна прямая направленность, это неверно. Но и мы не хотели обязательно использовать искусство для того, чтобы перевести это на какой-то языковой посыл, месседж, и все свести к тому, что называется hidden agenda, там, скрытый смысл. Смысл в том, что это действительно ценное, интересное искусство, которое жалко полностью все брать в скобки неинтересного, ненужного, отклоненного, запрещенного, второстепенного и тем, чем можно обойтись. Нам, мне кажется, что это очень интересное искусство, которое в таком городе, как Берлин, кроме того, исторически так много людей в Берлине интересных жило. У нас на выставке есть и работы Масютина, и работы Елизаветы Ключевской, замечательной художницы, которая во время войны училась в Германии в 1942 году и с 1947-го была активной художницей. И с многими работами связаны биографии, поэтому, если зрителям будет интересно прийти как-нибудь, мы с удовольствием поделимся информацией и спросим их, какое у них впечатление.
4: А вот в названии выставки есть еще одна фраза «Cancel culture à la carte». Что это значит?
3: Мы обращаемся к идее cancel culture, то есть культура отмены, мы от нее отталкиваемся, но еще мы заходим с другой стороны, немного гастрономической. Мне просто очень нравится идея того, что искусство, оно как гастрономия, как пищевая культура потребляется. И это очень субъективная тоже сфера, вкусы, нравится, не нравится. И поэтому мы решили представить искусство, произведение искусства, как некоторые блюда. Мы составили меню, разбили их на разделы. Нам очень интересно посмотреть, как люди выбирают себе блюдо и как они на него реагируют, какое послевкусие оно у них оставляет, какие у них были ожидания до этого. Получается, что искусство будет потребляться в моменте. Да, есть некоторые работы даже, которые включены в раздел безалкогольных или алкогольных напитков. И вот эти разделы, они тоже как бы задают дополнительный уровень смысла. Я не буду рассказывать, как мы их разделили, потому что пускай это остается загадкой для зрителя, чтобы он сам мог подумать и прикинуть, почему же они разделены именно в эти категории.
5: Ну вот для меня лично а-ля карт, это то, что есть в меню, на самом деле позволяет некий новый взгляд на культуру отмены, да, делает ее просто чем-то утилитарным. Это не такая опасная вещь, которая вот вдруг возникает, ее нужно бояться, и отменено то, что следует отменить. Это совершенно этого не подразумевает. Вот эта вот маленькая а-ля карт расставляет все по своим местам.
2: Спасибо. Но мы рады, что это воспринимается легко. Мы не хотели пафоса. Кто мы такие, чтобы критиковать политику культурную больших наций? Мы всего лишь скромные художники. Встречаемся у нас в собственной мастерской. Угощаем посетителей чем можем. А искусство на стенах – это как бы начинка такая к блинчикам или к мелкой закуске. И поэтому мы решили не делать каталогов там, в смысле. То есть, конечно, эта работа вся ведется, то есть надо все описать, надо все во время процессии. Как раз тоже очень полезная вещь для коллекции, когда списки сводятся. Но мы это все представляем в виде меню, где можно не только с картинами познакомиться, но и токсичность этих работ
3: отметить.
2: Отметить, да. Поэтому мы, как и в нормальном, приличном заведении, к всем работам отмечаем цифрами, чем эти работы особо опасны.
3: Аллергены. У нас есть список аллергенов, которые цифрами отмечаются у каждой работы, один, несколько. И тем самым зритель может отметить, чем его эта картина может теоретически задеть или мы обращаемся не только к зрителям, мы еще иронизируем над агентами отмены, которые выбирают, собственно, чем же это произведение, этот художник может быть неприятен.
5: Я думаю, что вот это вот как раз исследовательская работа, которая, как я поняла, будет проводиться, она делает выставку тоже очень интересной. А вот для вас, у строителей, какой объект искусства самый ядовитый или аллергенный? Что у вас вызывает самую яркую реакцию?
3: Я думаю, это все очень субъективно, конечно. Тоже зависит от того, как ты смотришь на эти произведения искусства. Например, при первом взгляде это может зацепить одна большая работа. Потом, когда ты всматриваешься долго, например, при процессе отбора, ты смотришь постоянно по несколько раз на эти работы, и что-то другое может зацепить, даже самая маленькая работа. Смысл какой-то в ней или какая-то деталь в биографии художника, которую ты узнаешь в процессе. Это все постоянно меняется тоже. Это не то, что чтобы одна работа зацепилась и не дает покоя. Они все, что-то в них есть, в каждой из них, поэтому мы и в меню можем каждый из них приписать что-то такое.
2: Ну, я был бы, наверное, не я, если бы немного провокации бы себе не позволил. Но она, конечно, на тонком интеллектуальном уровне. У нас в витрине висит большая работа художника, который с 70-х годов живет в Нью-Йорке, но его можно вполне считать тоже русским художником, Олега Нейштадт, который изобразил молодую такую демоницу, бенши по-английски, которая в маске, и она, например, как олицетворяет собой уличный протест. Но уличный протест не обязательно в положительном смысле, да, а именно в показывающий демоническую силу этого уличного протеста. Он имел в виду, конечно, 22-й год, вот эти демонстрации, которые были в Нью-Йорке. И для меня тоже очень интересно, потому что русский художник — это не только художник из России. Это художник, который живет в Берлине, который учился, как я отметил, например, Ключевская во время Второй мировой войны в Берлине, искусству, или художник, который вынужден из России эмигрировать. И в том числе многие наши коллеги, которые остались в России, и им нужна наша моральная поддержка. Поэтому я очень рад, что я показываю свою коллекцию, именно работы, которые давно у меня, многие приобретены во время ковида, когда художники использовали интернет для того, чтобы практически из мастерской предлагать свои работы на покупку, и была возможность приобрести недорого произведение. Это глобальное искусство. Русское искусство — это не искусство из России.
4: На выставке работы, которые, скорее, это тексты, обрамленные в раму, повешенные на стену. И прежде всего надо читать текст и понимать смысл его. Вот на кого рассчитана экспозиция вашей выставки? На русскоязычную аудиторию и зрителей, живущих в Берлине? Потому что немцы вряд ли могут понять глубокий смысл таких фраз, которые закладываются в картины.
3: Ну, мне кажется, аудитория, нельзя сказать, что узкая, потому что даже если кто-то с первого взгляда не может понять русский текст, ему может сосед перевести, или мы можем тоже перевести. Например, вот работа Кирилла Лебедева или Кирилла Кто, тоже текст, сделано то ли, чтобы руки занять, то ли потому, что не могу спать. Конечно, ее тот, кто прочитает, сам будет впечатлен больше. Но прелесть текста в том, что его можно перевести, и визуальное впечатление остается примерно тем же, потому что смысл, когда ты уже понимаешь, ты форму видишь ту же самую, что и человек, который говорит на другом языке. Поэтому я считаю, что даже текстовые работы, они довольно универсальны для понимания.
5: В то же время я видела и текстовые работы, перевести которые практически невозможно.
2: Да, есть такие вещи. Там и работы Андрея Лангвина и Димы Гутова очень трудно перевести легко. На выставке это было видно. Даже русскоговорящие люди не вполне понимают или не вполне видят за провокационным жестом глубокий смысл. Или только читают чисто провокацию, матерные слова, может быть, или, например, даже вне этого. Но у нас есть там, например, замечательная работа Гора Чахала «Имя Бога» из серии, где практически латиницей написаны, как графикой, разные наименования Всевышнего. Это работа, которая вне именно узких рамок определенного языка.
5: На меня очень большое впечатление произвела картина Андрея Лагвина. На белом фоне текст. Написано «У меня яркая и интересная жесть». Буквы напоминают сошедшие с ума кривые гвозди, на мой взгляд. Напомнило мне Юкера, честно говоря. И внизу каждой буквы почти незаметная, но все равно потрясающая работающая тень, потому что она создает вот этот вот 3D-эффект, и каждая буква стоит отдельно, и она совершенно сошла с ума. Каждая буква. И вот у каждой буквы яркая и интересная жесть. Вызывает очень, очень мощное впечатление, да, вот чувствуется просто во всем теле.
2: Ну, я думаю, Андрею будет очень приятно это услышать. Это замечательный художник, который работает с текстом, работает с плакатом, работает с печатью, работает с оригиналами. И, конечно, использует язык, и использует небольшие искажения и двусмысленности именно для того, чтобы рассказать то, что не всегда возможно сказать языком.
4: Скажи, пожалуйста, а когда вы формировали выставку, вы с художниками согласовывали картины, или это частная коллекция, и ты можешь делать все, что угодно? Таким образом, вы не подставляли художников? Может быть, слишком глубокий смысл имеет политический подтекст, который может иметь рикошет в его будущем? Если он остался, например, в России, это как-то может сказаться на его будущем?
2: Ну, спасибо за вопрос. На самом деле, именно для того, чтобы по максимуму обезопасить художников, я решил показать именно свою коллекцию. Потому что можно было, конечно, пригласить художников к участию, но тогда выставлялся вопрос, почему люди организуются, а им что, лучше нечего другого делать, это время можно использовать на какую-то другую деятельность. И этого я не хотел. Я показываю вещи, которые в моей коллекции, которые я и не к выставке собирал. То есть там есть несколько позиций, как вот портрет Горького, и он не единственный портрет. У нас еще есть портрет Горького на выставке. И во время работы над экспозицией, во время работы со зрителями, которые приходили, мы специально сделали именно меню и угощение для того, чтобы создать поле диалога. То есть это не отчетная выставка, это не провокация, это не выставка, которая там что-то высмеивает, это выставка, которая приглашает к разговору. И мне кажется, это небольшой грех поговорить об искусстве.
5: Выставка проходит в твоем пространстве, в колонии Вединг. Можно сказать, что это твоя галерея, можно сказать, что это твоя мастерская. Называется «Интерьер Дазайн». Почему именно там? Приурочено это к 25-летию колонии Веден, которая будет сейчас праздноваться? Или это единственно правильное место для того, чтобы выставку провести? И если ты расскажешь нам немного о колонии Веден, об этом замечательном пространстве, объединяющем свободные художественные сообщества, я тоже буду очень рада.
2: Спасибо. Мне кажется, эта выставка действительно, она именно в пространстве, проектном пространстве работает. Совсем недалеко у меня есть тоже галерейное пространство. Называется галерея Wolf & Gallens, которая тоже уже 7 лет существует. Но мне хотелось именно показать в таком камерном небольшом пространстве, как одна комната студии, где на самом деле с 2008 года проходят выставки. Просто там она, коллекция разрослась, и книги собрались, и наследие разных художников добавились, и там действительно очень тесно. И это стоило больших геройских усилий место раскрыть для почти 40 позиций, которых мы выставляем, в том числе и скульптуры, есть и пластика, есть и графика, и оригиналы. Но мне хотелось именно в колонии Вединг сделать, потому что это замечательная ассоциация проектных пространств. Она единственная в своем роде. Такого мы больше не знаем. Которая 25 лет соединяет вместе тоже около 30 проектных пространств. И уже был ряд выставок, которые показывали современное берлинское, немецкое искусство за границей, прямо организованное колонии Вединг. Там есть пространства, которые ведутся кураторами, есть мастерские, которые открываются только на один день, но 10 раз в году совместные вернисажи и также экскурсии, они проходят. И это как бы формат сам по себе очень замечательный. И еще мне очень радует, что в колонии Вединг практически несколько пространств, которые наши соотечественники, как бы мы ни понимали, широко или узко это понятие, ведут. Рядом со мной керамическая мастерская Palavara Projects, которая вот совсем новый гость. Есть проектное пространство КГАД, которое имеет долгую историю, Бла-Бла Раум. У Игоря Зайдаля замечательное проектное пространство. И практически сейчас 25-летие колонии Вединг, которое началось с четверга, 25 июня, будет вот весь год так или иначе вестись. Можно один раз, подъехав познакомиться с целым рядом современных художников.
5: Выставка будет открыта до 2 августа. Это значит, что можно прийти в любое время? Или только
2: можно
5: по выходным?
2: Можно прийти в любое
5: или...
2: время, дня и ночи, только, пожалуйста, по договоренности. Потому что проектное пространство – это все-таки не галерея. У нас нет четких часов работы. Мы были открыты с пятницы практически вот до понедельника. В субботу, в воскресенье с 10 до 8 у нас очень много людей было. Мы угощали, у нас очень много впечатлений, но мы не можем как бы позволить себе как бы иметь определенные дни открытые, потому что это частное пространство. Мы не финансируемся никем, мы не выполняем ничей заказ, мы просто как бы любители искусства, которые делимся сакральным.
4: Несколько контактов, как связаться?
2: Можно просто в интернете забить мое имя Арчи Галлинд, и легко найдете и галерею, и адрес, и телефонный номер.
4: Меню тоже можно согласовать?
2: Меню всегда можно согласовать, и мы одно из немногих мест, куда можно приходить со своими напитками и со своими блюдами.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

человеке и жизни общества. Про людей знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно. Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.